0: Важное слово.
1: Маджанца Анна-Мари Симонова с Топина.
2: Люби пши послухайо. Я мислю, каждый человек пыта се пшиквады. Пшикват е за нас кайш компас, котрыш со немели. Вон показа пуч а циль. То требаме в тутым часу яра нузне. Хусто невиме, што е праве, або што е вопачне. Кшестченьо мая тайки компас. А куйжди ви, наш компас е Библия, е Боже Слово. Не сме без свитце, а пуча. Не сме без компаса. Але виме то теж тайне. Е нам то видоме. Бутун князь веже нас, а не вопущи нас. Его слово приводжа нас, шкита нас, а чешке ситуации змиштровач. Пола Мойзеса читаме. Ты си бу, киш ме виджи. То е вулки погон за наши розсуды, за наш фидны джин. Сме жонуване вот Бога, а наш надавк е, яко пшикват за других жонуване дали дач. Зато помхай нам бу, тун князь.
1: Nábožné svoje kny má dženca nadavku a zamovitosti srbského vosadného zjazka Anna-Mari Simonova z Tropina.

Важный термин мама за вас. Жинца ветпотня вет зигаречих, ёшыкным займцам казаны на вита и змакане. Старейше змакаю се за жичими, громаже сэрски спиваю басле, мэлую а велвице. Притом укну громаже сэрски, а то ве фамилию вем центруме на дрозе Элизабет Вольф, яден астыржаштого вахыше бузу. Ё, а как ё было, то сгэньёшапен срёду нашам программе.